Девушка в платье сица, ночью мне больше не снится. Мне разрешила мама твоя, а я расхотел жениться.

Чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить, и к обеду в гастроном не побежал.